0: artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: Мужской дик. Владимирский
1: bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я жизнь разменена, но мне так обычно губит.

0: уже все-таки
1: да, да.
0: Не стесняясь дырки,
1: да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокшер.
0: На небесную синь.

Непременно найдет, ведь так не бывает. Что были потеряны. Ведь так не бывает.

услышит, пусть придет, пусть непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: прям в небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если
3: boy
1: fisting
3: dick.
0: В середине.
1: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master fisting ass.
0: Между прочим.
1: Hey, no.
3: It's a fucking.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Не умирай, или мне придется
1: coming.
2: Ты, конечно, сразу.

0: любовь так оборульку.
1: Показывай, что сегодня случилось. Короче, вот сижу я такой, это у меня, ну, именно жопа порвалась.
2: Yeah, it's pretty tough, huh?

0: Stop. Fucking horny.
1: Ходит.
0: Door. Lords of locker rooms.
1: Locker.
0: Папа
1: корил весь. Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: Fucking ass.
1: Evil.
2: Bad cock.
0: No. Dungeon master.
3: Who did?
4: Suck.
0: Покажет.
3: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: On a cru
1: Boy next door.
0: On y. On
1: gay boy.
0: В его руках
1: Dungeon.
0: Ключи, потому он так везут все.
2: Левит.
0: На нем поют. Скажите, как его зовут?

0: медленно уплывают вдаль. И ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy.
0: Верится, катится
1: ass.
0: Голубой
1: Darkhold.
0: Может, мы обидели зря. Закроют этот
1: ass.
0: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: Darkhold.
0: Голубой
1: Darkhold
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает cock. Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: Darkhold.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: Darkhold.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя,
2: really?
0: Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик. Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик.

0: дверей. На крыше разводили бонслей, а вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер дядя, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик, подстриги,
1: my ass.
0: Под нолик.

0: мальчик из белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал
2: тебе. Okay.
1: О чем речь? Okay. Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
2: Penetration.
1: То, что я сказал.
3: За это время
2: The slave.
3: Не покидала диван.
2: Bam.
1: Залез на него.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Ну что ты можешь прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
1: Cock.
0: Хочется...
1: Dick. Yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
1: Existed.

0: ничего потерпеть.
1: Finger.
0: Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
2: Big Mad Cock.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
0: Лишь
3: Семен.
1: Тлеют.
0: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Махло.
0: А за ней пустая
1: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: fingers.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
4: Do anal.
3: Не ищи для твоего
5: шума
3: сел.
2: Faster.
3: Просто привыкай, малый
6: бар. Slay.
2: Ass. Dungeon master.
3: You got
2: fucking coming. Move your tongue up.

0: Banking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, а камни.

0: наше новогоднее
1: гей-парти.
0: МС и
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фестмин.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковый.
2: Фоместер.
0: Я
2: хорий.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Suck this off.

0: ярко так светит.
1: Sad cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена Loop. В тебя. Пряталась.
1: Fingering my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick. Semen.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.
0: Так хотела я раздеться. В эту ночь лишь для тебя. Но разбита моя.
1: Ain't no.

0: Разухабилась разная. Нет, а полнота.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
2: Stick your finger in my
0: butt.
2: Gay website.

0: Com.
1: Идет.
2: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя как дура.
0: Семена.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
1: Делать нечего там, где нет.
0: Next door.
1: Com. Идет.

0: Anal.
1: Dick.
2: Fuck you!
3: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
0: Fisting. $300.
4: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
4: А может...
0: Itself.

0: the spanking.
1: Мать с отцовской силой. И дали имя пацану.
2: Boston Dispute.
0: Harrington, Billy.
1: По жизни выбрал он.
2: Гей.
1: Пошел по
2: дороге.
1: На вы. На ты. Ну а с братвой.
2: So horny. So horny. Some fucking D.
1: Братву, за верность
2: gotcha.
1: Своему, за
2: fisting
1: по лагерям. Сегодня
2: dick.
1: До завтра
2: come.
1: Мы опрокинем
2: sick hot load.
1: Пусть
2: fucking coming.
3: Ladies first.
1: Живым
2: the semen
1: от души
0: Billy.
1: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Туда-сюда.
0: Ни разу
2: Gay. Bondage.
1: Одевал.
2: Home dungeon.
1: Иногда. На берег Дона возвращал. А здесь...
0: Your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
3: My fellow brothers.
4: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deal.
1: За верность
2: gotcha.
1: Своему. За
2: fisting.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
2: Ladies first.
5: The semen
1: от души
3: Billy.
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking deal.
1: Братву, за верность
2: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting
1: ass. По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
2: Sick hot load.
0: Fucking coming.
2: Ladies first.
5: The semen
1: от души.
3: Billy.

0: Рожусь под Wii, да и
1: под Wii.
0: Ебусь под Wii, сосусь под Wii. Если нет, значит нет.
2: Семена
0: моим братки. Об этом в курсе. Сидят.
2: Horny.
0: Fuck.

0: Papa Billy. Я мой папливый, сосусь папливый. Если нет,
1: Dungeon
0: Billy, значит нет.
1: Anal Semen.
0: Все мои братки в гейборе.

0: Я
1: suck dick.
2: Я не фу. 5 лет и у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сомнив, но мне так сказали.
1: Я suck dick.
2: И у меня не...
3: 300 bucks.
2: Я двигаю ее сапогами. Йо-йо-йо. Орел.

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep dark dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep dark dungeon master.
1: Встречным.
2: Fucking slip.

0: Сильвер.
1: И поверить помоги, что
2: здесь
1: моя сумеет примирит меня с тобою и растает этот
3: семен.
1: Это
3: anal.
1: Без...
3: My dick.
1: Ах, я про все на свете.
3: Do anal.

It's come. А с ним рядом next door. Да идите вы на. Я олдскулит. Hey, boy. Меня Армсвар лишь прет. Ведь теперь может он. Спасибо. Billy Herring.

0: next door.
1: Не зовут меня с собой в свой
0: gay website.
1: Где подпись на каждого?
0: Где Fastest thing master.
1: Жадного, там
0: gay sex.
1: Царит

0: Валил семен в небесах.
1: Man.
0: Страницы.
1: Website.
0: Казались.
1: Shit.
2: The slave.
0: Приходил и.
2: Suck some dick. This half.
0: Превращалась в нелепый.
1: Dungeon. Slave.
0: Прочь уходил.
1: Suction.
0: Сыпались.
2: Семен.
0: Бездарного.
1: Really?
0: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
0: Когда приходил.
1: Dark home.
2: Mark.
0: И он начинал.
2: And.
1: Balls. Fuckать.
0: И через час становилось.
1: Better.
0: Спадали.
1: Pong.
0: Смягчались.
2: Leather.
0: Он больше.
2: The slave.
0: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
0: Он шел на.
2: Party.
0: И.
1: Fuck it. Coming.
2: His boy next.

0: Смартил bad cock.
1: Задавал кучу вопросов. Нет, не про то, почему он coming. А про бегать, гулять и
0: fucking.
1: И вот на места становились
0: boys.
1: В голове исчезали вопросы. Он снова
0: stick a finger in arms.
1: А может, не знаю, он был аббатом,
0: фокером,
1: братом, но только была рядом с ним ты,
0: dark,
1: в дни, когда гор, и в дни, когда
0: сак,
1: и так
0: упал,
1: обитал,
0: smart, stick finger,
1: и спасал их всех, заслонял с собой.

И вот пробилась. Hey, no. Однажды не смогла Great. Согреться. Дул ветер из Dungeon. И белых акаций. Не смогла Amazing. Подняться. Darkhold. Сидел у Whoa. Постели. И его волосы пели. Он держал и говорил. Okay. Ну что ж ты? Mark. Ну что же ты? Тихо ему отвечал, возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. Ты странный, длинный текст.

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
0: Party.
1: И

0: Не сплю, а ночь перед
1: Party.
0: Даже страшно во тьму. Холодные могилы влекут меня. Да молю, горит у древнего Боже.
2: Play, play.

0: 15, 300 bucks.
1: It's gonna be a movie star, modeling and acting. After 102 auditions and small parts, I decided I had enough and I get into escort work.
0: 15, 300 bucks.
2: Billy.
3: Смотри, какая...
4: Gay party.
3: Наверное, там...
5: Слышь?
6: Бежим! Ха-ха!
3: Я одна?
6: А у меня есть...
0: 300 bucks. Fisting.
7: Bondage.
8: Semen.
0: Latex gloves.
6: Давайте готовить...
9: Oh my cum. Swallow my cum.
3: Как вкусно! А можно еще?
6: Нет, маленькая...
10: Ha ha ha!

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной дунжи. Там, где была влюблена в тебя. Прятала
1: finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
1: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступай теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.

0: door.
1: Vestit был строг говор.
0: Gay party.
1: Но провожал до дверей. Всегда.
0: Master.
1: Кричала весь день. Просила не...
0: Coming so fucking deep.

0: Dungeon Master.
1: Идётка дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.
1: Идётка дну.
0: Dungeon Master.
1: Идётка дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
0: Bad cock. Dungeon Master.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: фистинг.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил спать и...
3: Веб-сайт?

0: Tag.
1: Семен.
0: Как?
1: Как?
0: Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как? Как?

0: Димин.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Oh, не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.

0: сын.
1: Next door.
0: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые.
1: Next door.
0: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые, застенчивые, как девчонки.

0: This thing ass.
1: Fuck you!
2: Все не так просто. Нужно скопить бабки, все продумать. Не сорвешься же.
3: Say no, that car.

0: Fisting anal. Fisting anal. No. Dungeon.
1: Сказка.
0: Мечта.
1: Попадай в его сети.
0: Fisting anal.
1: Навсегда. Глотая.
2: Semen.
1: Простуд.
0: Boy next door.
1: Запахом бензина и дорогих.
0: Bad cops. Dungeon. Сказка.

0: секс.
1: Небесная
2: ass.
1: Жесть.
0: Dark fantasies.
1: Мои все короче. Suck some dick. Я прошу. Suck some dick.
0: Not the fucking dick.
1: Эти
0: dark latex.

0: that the great gift of freedom be delivered and is safely to future generations. Thank you. God bless. And God bless Nico.
1: At cock. At cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный как? Но так мало. Сколько ни
0: спанкинг,
4: но не
0: спанкинг.
4: Держи тепле, так говорил
3: мастер.
4: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. У, ты бы хотел как прям
1: как
4: лысу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
1: как
4: лысу. Ты теперь
1: как
4: лысу. И хоть обалденный
1: как,
4: но нет. Нет, не урожай, я будто во сне. Нет.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет. Полу... Как...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: поди-ка.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: K sex.
0: Пошла на
2: Nico Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Yes.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
3: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking colony. My finger. Stick, stick.
0: Маск.
1: Коля. Bad cock.
0: Но он всем напихал, Коля.
1: What?
0: Anal.
3: Хотел интриг.
1: Suck dick.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотел.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
4: Тихо, не торопись, погоди, это
1: прям. Swallow.
4: So.

0: wild.
1: Yes.
2: Мы ментины на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
2: Ей интересны
0: лишь.
3: Ей интересны мои.
2: Мы не морг, но мы две легенды. Чтоб был мордом, я добавил себе так много
0: время.
2: Футок мне досталось.
0: Любит ап.
3: Ничего спонтанного. Я и ты.
0: Coming.
2: Это дабл
0: Ди.
2: Приглашал ее.
0: Люба.
3: Но она зачем табличку написала?

0: milk.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick. Do anal.
1: The semen.
0: Bad.
2: Fisting
0: ass.
2: Fisting ass.
3: Красиво. У тебя вся будет.
0: Ass.
3: Будет ближе.
0: Latex glove.
3: Я хочу.
0: Cock.
3: Первый раз. И поэтому.
0: Ah.
3: Ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
1: Semen.

0: Но движение... И фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon.
0: И укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex glove.
0: Начинает...

Если... Был бы не прочь. Послушай-ка, белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Почему? Oh, наверное, тебе давным-давно уже ждет. То, что я сказал. За это время. Не покидала диван. Залез ты.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет, подсохнутый
1: Bad cock.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня.

0: Кто мечтает быть? Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass.
0: Потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door.
0: Потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: Сангенназа.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И стремнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких.

0: Yeah.
1: Любишь?
0: Fisting.
2: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
2: So deep.
3: Ба.
2: So deep.
3: Ба, ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь?
0: Fisting.
2: So deep.
3: Oh.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Бам, бам, бам. Люблю.
3: Some dick.
0: Бам.
3: Some dick.
0: Бам,
2: бам, бам, бам.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.

Я лучше рэп за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джейн Кол, твой батя и даже Лил

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как? Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: finger. And anal.
1: Для чего скажи мне?
0: Do anal.
2: Darkholm.
1: Когда твой
0: как?
2: Coming.
1: Ярко. В этом смысла ноль, если тебе
3: Big boy.

0: всей вселенной.
1: Прошу лишь одного.
0: Меня.
1: Yeah.
0: Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Boy. Yes.

0: За тупил, сходу заскочил, озвонил Мартинес, есть две девочки. Сейчас 12 где-то дня.
1: Иди на меня.
0: Ништяк. Я
2: так, как
0: я.

0: день.
1: Stick finger.
0: У тебя.
1: Fucking coming.
0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
1: fisting
0: для
1: place.
3: Oh yeah.
0: В руках твои
2: семена
0: на фольге обнимет
1: нас.
0: Но трудно держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: утро крестьянам помогло.
1: Мясо.
2: Семена.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: падает. Где еще такое Симен? Где еще такой под одной огромной
1: Данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Событий, но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you.
3: That cock.

0: Billy Harrington.
1: Оля хочет места.
2: Секс.
3: Банды.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am on time.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же подъеду.
2: Bad talk. Bad talk.
1: Bad talk.

0: смотрят там. Fucking slaves. Я вновь закрыл
1: anal.
0: Я закрылся от
1: master.
0: Так что
1: coming.
0: Или ты больше не важно мне. Видишь мокрый
1: ass так. Fucking deep.
0: И этот недоб
1: dick
0: не сможет
1: coming. Fisting
0: anal. Я падаю без
1: come.
0: И мне не нужен
1: dick.
0: Мне не нужен
1: master.
0: Клёпали мокрые
1: bondage.
0: Положим и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не
1: you anal.
0: Так что можешь
1: coming.
0: Иначе ну что
1: поймёшь.
0: Не надо слов.
1: Boy next door
0: нас нет.
1: Dick
0: я леп...

Swallow Cup. Может, это будешь ты? Леди, я местный Дэйли. Попробуй, я не Нордис. Любая мною бэнкинг. А как же ты? Master. С тобой чуть-чуть не уйти. Я тоже suck some dick. Bondage. А ты гей. Ой, зацепил. Хочешь, я буду Dungeon Master. Ты очень даже Horny. Но я тебя Do anal. Только скажи, хочешь, я буду Dungeon Master. Ты очень даже Horny. Но я тебя Do anal.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master. Horny. Do anal. Dungeon Master. Horny. Do anal. Do anal.

0: На асфальте белом
1: семена.
0: Слово
2: мастер.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Van.
1: Finger in my ass. Come.
2: А может быть?
1: Do anal sex.
2: Все равно. Бесконечно.
3: The spanking.
2: Согреть.

0: кто ответит мне, что
1: Сакшен
0: дано?
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex
0: не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: Website.
1: Bondage.
2: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
1: Website.
0: Bondage.
2: За то, что свел меня с тобой.
1: Boy.

0: Gay website.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
2: лопать.
1: Потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
1: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
3: Повторяю.
1: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
2: лопать.
1: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
1: С неба начнется мужицкий
0: coming.
3: Приготовились?
1: С неба
0: coming.
1: Мужики, аллилуйя, это мужицкий
0: секс.
1: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
1: Мужики, аллилуйя, мужицкий
0: секс.
1: Очень разные мужики.
0: Камень.
1: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
1: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
1: мужиков. Hey, hey,
0: this is
1: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
0: this is
3: мужиков.

0: Oh, shit. I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: yes.

0: сегодня Корни. С самого утра напеваю песенку про
1: Long latex glove. My glove's amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: блестит.
0: Если
1: fucking coming, boy,
0: наперекос, не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking boss. В самом
1: horny
0: случае,
1: dick,
0: держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Subchat.
0: Слышь, строй
1: лодку с
0: паусом.
1: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
1: The semen. Anal.
0: Открывать. Дарком. Хороший.
1: Сэр.
0: Напевать.
2: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stipping ass.
0: Все на свете.

0: Suck dick.
1: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй. Не теряй.
2: Long play text club. Lube it up. Stick an ass.
1: Все на свете.
2: Fisting.

0: coming.
1: Un postre. Tesla.
0: Hot load.
1: Boy. Во мне прется.
0: Эйно.
1: Монстр.
0: Свалов.
1: Как соска.
0: Семен.
1: Из воска.
0: Слышь.

0: Систем
1: в облаках.
0: Dungeon Master.
1: Сапога пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
2: Slash.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке, на какой-нибудь.
3: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: Boom.
1: Ему не удается.
0: Fisting is 300 bucks. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: door.
1: И все ждут.
2: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.
4: Suction.
5: Сюдан.
0: Make me come.
4: Suction.
5: Сюдан.

0: тут и как не мастер. Пойми, все может быть спанки. Тут узнаешь из бой других, кто
1: секс,
0: кто сладкий, кто на что
1: свалов.
0: Готов, кто на ветер кидает, я наблюдаю, побиваю. На кухне с костра угольком сидим, мы делим последний кусок. Кто спасается,
1: бандич,
0: меня от скуки, с труничком.

0: Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая в ней суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
1: Как? Дек.